Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Массаж спины полезен при стрессе, и это доказали американские ученые, которые провели исследования на добровольцах. В рамках эксперимента ученые разделили участников на две группы. Одни получали массаж спины, а другие просто отдыхали. При этом эксперты следили за работой вегетативной нервной системы. В итоге медики выяснили, что во время массажа наш пульс замедляется, чего не происходит при обычном пассивном отдыхе. При этом во время подобных телесных практик наше тело не полностью расслабляется. Часть нервной системы остается активной. Но все же именно после массажа спины люди чувствуют себя более отдохнувшими, что говорит о его пользе для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: кино.
1: Почему некоторые люди обожают смотреть самые страшные ужастики, а милые ром-комы считают унылым форматом кинематографа? Международная команда ученых провела исследование и нашла неожиданное объяснение. Оказывается, ужасы помогают мозгу тренироваться, предсказывать и контролировать неопределенность, превращая страх в источник удовольствия. Более того, любители пощекотать себе нервы знают, что монстры на экране не настоящие, а мозг воспринимает происходящее как безопасную симуляцию опасности. Но все равно извлекает из нее полезные уроки. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Алло.
2: Привет.
1: Я такое узнала.
2: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Окружающая среда.
1: Многие средства по уходу за домом не отличаются своей безопасностью для человеческого здоровья, поэтому в моду вошли продукты с приставками «эко» или «био». Не так давно международная команда ученых проанализировала составы более чем сотни подобных средств, и оказалось, что не всегда эта экологичность подтверждается. Как правило, это уловка маркетологов, поэтому исследователи советуют вдумчиво изучать состав, хотя производители могут и не указывать полный список ингредиентов, а более половины изученных продуктов содержали в себе хотя бы одно опасное вещество. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В новом «Jacto 9 Urban Plus» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Jack». Подробности на jackcar.ru.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: уверены, что ослабленный иммунитет осенью становится причиной частых простудных заболеваний. Однако американские медики поспешили опровергнуть этот миф, поскольку укрепление иммунитета в холодное время года является практически бесполезным. А для того, чтобы защитить организм от вирусов, необходимо соблюдать простые меры профилактики. Чаще мыть руки, избегать нахождения в местах с большим скоплением людей, не трогать лицо руками и поддерживать правильное питание. И именно эти простые правила соблюдения гигиены позволят вам оставаться здоровыми и счастливыми. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Подъем, подъем, подъем. Здесь Адамов и Терешкова.
2: Доброе утро, друзья. 24 сентября. Сегодня у нас четверг. Перед вами красивая и яркая. Светится вся ковровая дорожка к выходным. Все, можете уже смело прогуляться. Да? Главное, не торопитесь. Завтра еще пятница. Поэтому нужно свои силы как-то рассчитывать. Что касается праздников сегодня, я нашла один, который вот мне подходит. День незапланированных безумств. У-у-у-у.
1: Тебе подходит?
2: Да.
1: Человек, который все планирует?
2: Ты сейчас видел, что я в каблуках.
1: Я обратил внимание, как очень аккуратно, медленно шла. Не дай бог, сейчас чихнет. Вот так вот она шла.
2: Вот это...
1: Это безумство твое?
2: Это мое безумство сегодня.
1: Тогда вопросов нет. Тогда ты... Что ты творишь?
2: Да я вообще хулиганка.
1: Хулиган. А еще стоит яблочный сок недопитый. Ну, ты сегодня дерзко. И яблок-то сколько принесла? Килограмма два. Ну, ты с ума сошла.
2: Да, вот я такая сегодня безумная.
1: Да, безумная.
2: Что у нас в этом часть?
1: Так, расскажу, значит, про кофе. Тут интересно. Появился уральский сорт Рафа.
2: Вау.
1: Да, вот. Слава тебе, Господи, не на лавандовом.
2: Вот. Почему?
1: Узнаешь. А также поговорим о книжках и деньгах. Что их может объединить? Понятное дело, что масса всего, но тут очень интересное в Сингапуре произошло с этим делом. Пусть будет бумага, почему нет. Вот. Двига Лопес будет в этом части, наша физкульт-минутка.
2: Ага.
1: Вот. Ну и, конечно же, IQ Battle. Это шикарная игра, которая разбудит каждого из вас. Более того, мы еще за победу в этой игре дарим шикарные призы.
2: Адамов и Терешкова здесь на месте. Мы тоже шикарные. Всем доброе, бодрое утро.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 7.07 в Москве. Всем приветики.
2: В Сингапуре ввели кэшбэк за чтение книг. Прикиньте, вот такое вот, пожалуйста. Государство запустило программу, где за 15 минут чтения в день пользователи получают виртуальные монеты и очки опыта. Вот так вот.
1: Это круто.
2: Разбогатеть, конечно, ты не сможешь. Вот, 50 таких дней — это равно всего один сингапурский доллар. Вот. Но смысл явно не в деньгах, я так понимаю. Тут идея в том, чтобы вернуть людям привычку читать, а не жить только вот в этом мире соцсетей. И я на самом деле руками, ногами, ресницами и своими усищами за.
1: Да-да-да, так на самом деле во всем. И книги, и спорт. По чуть-чуть начинай, потихонечку, потом втягиваешься, и хоп, ты уже книгу прочитал.
2: Как лихо ты сейчас увильнула от моего вопроса, давно ли ты книгу прочитала?
1: Спорт.
2: Я занимаюсь спортом, я занята.
1: Я только-только накачала себе книг в
2: глаза. Я только накачала себе глаза для чтения.
1: На самом деле я жду момента, когда не будет интернета, например, в самолете, когда летишь куда-то очень далеко, я вот прям люблю читать.
2: А вот интересно, просто вот мне реально интересно, если бы взять школьную программу, понятное дело, что ты в школьной программе все прочитал, вот ты бы что перечитал?
1: Я не знаю, насколько это школьная программа про графа Монте-Кристо, но вот я бы почитала бы это.
2: Ну как, на перемене, наверное, там, в те времена, там,
1: да,
2: я
1: да,
2: граф,
1: да, да.
2: А я а я Кристо.
1: Но я бы ничего не перечитывала.
2: Вообще, на самом деле, я поймал себя на мысли, что я уже все перечитал из школьной программы, уже будучи взрослым, но я понимаю, что настолько сильно заставляли читать, что желание читать вот именно школьную программу уже нет, а там серьезная литература попадалась.
1: Я большую часть книг прочитала уже во взрослой жизни, уже в момент, когда училась в институте. Вот.
2: Когда настольной книгой была инструкция от техники.
1: Да-да-да. Ну что ж, хорошая идея, как вариант для привлечения.
2: Вот я тебе хочу рассказать историю. Я же сейчас подсел на вот этот поиск себе электронной книги.
1: Может, выключим эфир, расскажешь?
2: Если кто шарит, пожалуйста. Совет, вот. Так я к чему это рассказываю? Потому что я уже накачал себе куда-то там книжек много, но пока еще не закачал в книгу, потому что жду, когда да появится.
3: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Короз, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль «Дон Фэн Мэйдж» –
13: и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Сигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим, когда я ем, я глух и нем.
2: Нет, ни в коем случае. Позавтракать мы еще успеем. Сейчас делаем зарядочку, чтобы окончательно проснуться. Делаем упражнение Тини толкай.
1: Да. Тими толкай.
2: Ты думаешь, это имя и фамилия? Но нет. Разместитесь прям за грифом.
1: Звучит как гайрический персонаж. Тими толкай.
2: Да. Хулиган местного масштаба. Стопы поставьте на ширине плеч, параллельно друг другу. Наклоняемся вперед, отводя таз назад и подогнув немного колени. Спина ровная при этом. Берем штангу прямым хватом, отрываем от пола, ставив на уровне середины голени. Выпрямляемся, поднимаем руки над головой. То есть, по сути, вот эту тяжеленькую палочку мы вот как раз поднимаем вверх.
1: То есть то, что мы называем штанга, ты называешь тяжеленькую палочку.
2: Ну да, я для девочек объясняю.
1: Вот я, кстати, очень рекомендую мужчинам, если вы со своей супругой или герцогиней ходите в спортзал, обратите внимание, как она делает это упражнение «Тяни-толкай», потому что аккуратно краешком глазика на количество килограмм блина посмотрите, потому что иногда она «возьми мою сумочку», и вот эти есть, знаешь, по переходу идут с сумочками женскими, потому что «ну ей тяжело же», а тут она «17 килограмм с тяжеленькой палочкой вверх, ну-ё», еще швырнет вот это на весь спортзал.
2: Девчонки так не делают, я тебе открою секрет. Но ты знаешь, когда я отдаю мужчине свою сумочку, это может происходить только в одном случае.
1: Когда у тебя нет мужчины.
2: Когда она мне не очень подходит по стилю.
1: А ему очень, да?
2: А ему нормально.
1: У меня к тебе большие, плохие новости к тебе у меня тогда. Ребят, заходите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть видео в группе Hit FM. Легкой, качественной, классной утренней тренировки вам. Двигай лопы.

0: Адамов, верти, не верти, все равно не вертиго. Именно так называется этот трек.
1: Вертиго. Смешно. Как не верти, получится гоу.
0: Да, именно. Получится IQ Battle у нас буквально через несколько минут, наша любимая игрушка.
1: Да, мы уже достали призы, которые хотим разыграть сегодня в этой игре. Так что, ребята, прямо сейчас берем свои телефоны, звоним к нам в студию. Номер тот же, звездочка 107.4, звездочка 107.4. Нужны всего два слушателя. Игра простейшая. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Желаем удачи.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Играем!
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Александр, город Екатеринбург. Саня, привет.
0: Привет.
2: Доброе утро.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, ты вот к кислой еде как относишься? Знаешь, есть люди, которые, например, чем кислее, тем лучше. Есть чем острее, тем вообще мое. Вот. А есть те, которые, ну, я вот по стандарту, вот такие есть.
2: А я вот морщусь и ем.
1: Ты вот это, да, мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактусы.
0: Ужас какой, да.
1: Да, потому что 100% женат. Женат?
2: Женат.
1: Ну, я же говорю, вот.
0: У него выбора нет.
1: Да, вот именно. Домой-то хочется потом. Вот. Против Саши будет Альберт. Какое красивое имя. Из Набережных Челнов. Привет, Альберт.
0: Привет.
2: Привет.
1: Привет. Альберт, скажи, пожалуйста, часто ли, вот, если тебя называют Аликом, ну, потому что Альберт, наверное, коротко Алик, да, ведь, или нет? Или просто Берт?
2: Вообще ни разу не называли так.
1: А как тебе, вот, ну, подожди.
0: Алик точно не Альберт.
1: Не, ну, в какой-то момент, может, Алик, вот, а так Берт.
0: Уменьшительно ласкательно, как Альберт, тебя как называют?
2: Ну, больше, наверное, какой-нибудь Альбертик.
1: Альбертик. Альберт. Еще сложнее сделали, да? Вот это вот, вот имя.
0: Еще длиннее.
1: Альберт, кстати, прими. Берт вообще звучит.
0: Да, прям очень так.
1: Да, да. К нам дозвонился Берт из Набережных Челнов. Смотри, как эффектно.
0: Как будто бы сразу во фраке зашел.
1: Во Франции.
0: Да. Правила игры, дорогие участники. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Так, я буду с Саней.
0: Я с Альбертом.
1: Надо сегодня в замше, поэтому, да, пожалуйста.
0: Да,
1: вот,
0: поэтому мы подходим
1: месье
0: друг к другу.
1: Месье Берт, да. У вас сегодня месье герцогиня Терешкова с вами играть будет. Так, Саня, значит, у нас все просто. Перечисли самую кислую еду. Поехали.
2: Лимон, лайм, яблоко, клюква, красная смородина, крыжовник, рябина, щавель, ревень, гранат, вишня, прокисшее молоко, уксус. Лицо, муравей, погода.
0: Помело.
2: Хват.
1: Апельсин, мандарин.
2: Мандарин, апельсин и помело.
1: Не и помело. Продолжай давай еще. Накидывай. Вот это вот правильно.
0: Лимонная трава.
1: Че?
2: Лимонная есть такая. Кислота.
1: Вот лимонная кислота. Пожалуйста. Какая трава лимонная.
0: Нет, а Саша сказал вообще теплота.
1: А теплота лимонная? Ну, да. Знаете ли, эти ваши парники, знаете, лимонные,
0: не,
1: знаменитые.
0: Может быть, если закопаться в лимонах, действительно тепло, я не пробовала.
1: Кисло. 26 ответов, хорошо.
0: Неплохо очень, да. Альберт, теперь играем мы с тобой.
1: А-а-а, Берт.
0: Берт, ты здесь?
2: Да, да.
0: Месье.
1: Месье Берт.
0: Мы играем. Что берет с собой пловец на тренировку? Поехали.
2: Купальники, сожженькую плавку, шапочка для плавания, очки для плавания, халат,
0: ласты.
2: полотенце для ног, тапочки, спортивный костюм,
1: мыло,
2: резиновый стандер,
0: крем для тела,
1: Берт, в трубочку, Берт,
2: часы для бассейна, пояс, как известен, шампунь, гель для душа, мочалка, крем, после бассейна, строй для всех, расческа, стен, только для мокрых.
1: Ничего не понятно.
0: Так, ну кажется, как будто бы он все правильно говорил.
1: Мне кажется, он в воду погружался в этот момент. Сейчас я посмотрю, что берут пловцы, и полез в воду смотреть, там, что они там берут с собой.
0: Ну, в целом, Альберт в теме.
1: Смотрите, я считал просто вот так вот. Ну, типа, паузу он делал, я думал, это ответ один. Я насчитал 20 всего лишь.
0: Ну, что ж, тогда, получается, у нас Саша побеждает в этой игре.
1: Да, Саня, мы тебя поздравляем, дарим тебе нашу шикарную историю. Это дождевик радио Хит FM. Сейчас осень, дожди, все идеально подойдет. Ты будешь самый стильный в Екатеринбурге. Месье Берт, пожалуйста, не расстраивайтесь. Звоните еще, мы вас ждем.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
5: Подробности на Jack.com.

0: специалиста.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка SOFCOMBANK.RU. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
2: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Хит-ФМ. 7:47 в Москве. Всем доброе утро.
1: На Урале придумали, как избавиться от кабачков.
0: О, и вот что же? Значит,
1: в одной из кофеен придумали из них раф.
0: Неплохо.
1: Кабачковый раф,
0: честно,
1: ребята.
0: Честно, не думала, что это вкусно в напитке.
1: Из овоща, смотри, готовят сладкое пюре, добавляют это пюре в эспрессо и сливки. В это пюре добавляют эспрессо и сливки. Вот. Посетители в восторге.
0: Угу.
1: Я вообще считаю, что нужно нести туда кабачок и получать бесплатно кофе за это.
0: Вот. Кстати, так. Да, сделайте мне, пожалуйста, кофе. Вот, у меня есть.
1: Да, у меня свой. Мой стакан, обычно говорят, а вот у меня свой кабачок. Посетители говорят, что по вкусу получилось что-то между орехом и печеньем. Вот так вот.
0: Любопытно. Я бы хотела попробовать.
1: Причем, знаешь, вообще первое заведение, которое стало это вот делать, там владельцы рассказали, что это подписчик предложил в шутку. Они попробовали, получилось вкусно. И теперь это залетает.
0: Интересно, предложил в шутку, но дело в том, что кабачки действительно куда-то надо девать. Поэтому как вариант?
1: В смысле куда-то девать? Я хожу по магазинам, ищу кабачок. Я без шуток ищу кабачок. Нигде нет.
0: В сезон кабачков ты ищешь кабачки?
1: Ну, я имею в виду готовый кабачок. Я сейчас не, у меня не на чем готовить. Но у меня вот я захожу в магазин, где готовая еда. Есть все. Есть даже уголь активированный, а нет кабачков. Куда дели кабачки? Вот. Они, оказывается, в Урале все в кофе добавляют.

0: 2. Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
1: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8 часов ровно в Москве, друзья. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов. Здесь Терешкова. Здрасте, мордасти.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг, 24 сентября. И не перестаю отмечать я праздники, которые сегодня у нас имеются. Просто их очень много, и все они прям мне подходят и заходят. Всемирный день Болливуда. Вот, да, обязательно надо отметить. Кстати, вот я реально, когда была маленькая, я думала, что вот кроме индийских фильмов, а только их показывали по каналам, вообще, в принципе, больше никаких фильмов не существует.
3: Ну, то есть многих
4: это
3: было.
4: И есть кинематограф. Вот,
3: вот это вот.
4: Индийский. Я реально тебе говорю, я помню прям один за другим. Я знала все индийские фильмы.
3: А ты знала о том, что очень сложно спародировать индийский фильм? То есть он настолько сюрреалистичен, что спародировать то, что там происходит, очень... Если тебе там, допустим, боевики из 90-х, там, да, I'll be back, можно, да? То тут непонятно, что говорить.
4: Тут надо еще танцевать.
3: А вот поэтому, понимаешь? А танцуем мы не все, знаете ли, хорошо.
4: А там все еще, знаешь, как в слоу-мо, вот так медленно, медленные разговоры, медленные драки.
3: Не-не, там можно быстро танцевать и медленно говорить.
4: Да. Еще сегодня отмечается Всемирный день моря. Тут вообще респект. Обожаю. Люблю, целую море.
3: Прям как я приезжаю, прям иду, ты хороший.
4: Да.
3: А это краб, извините. Какие в море крабы, вернись обратно.
4: Не хватает моря мне прямо сейчас. Но в целом скоро я обязательно с ним встречусь.
3: Это вполне возможно.
4: Что в этом часе?
3: Так, обсудим звездных кошек. Вот так поговорим об этом. А, ну и ладно, уж так и быть. Тоже обсудим уток еще. Уток.
4: Так и быть.
3: Точнее, одну.
4: Был запрос.
3: Да, был запрос. Вы все меня с ума сводят. Мне в личке пишут, когда про уток говорить будешь.
4: Вот сегодня.
3: Ну вот, даже про одну поговорим, про турбопопулярную. Я вам обещаю, от этой новости у вас сведет олдскулы ваши.
4: Ути-пути.
3: Вот, хит-гайд. Хит-гайд сегодня роскошный. Устроим битву зонтиков и дождевиков. Вот. Ну и на десерт наша новая игра, которая называется «Актерище». Вот
4: ваши таланты
3: вот
4: мы увидим, найдем, сделаем.
3: Да, совершенно верно. Вот такой план действий.
4: Супер, Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: радио Хит FM. 8.07 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Америке выпустят энциклопедию киношных кошек. Вот так вот.
0: Вау.
1: Это, кстати, я сначала думал, что за бред. А потом начал изучать и вникся. И стало мне так настолько интересно. Смотри, в книге будут написаны истории больше 1000 животных из разных фильмов. Смотри, например, Джонси из «Чужого», пожалуйста, там будет. А бродяжки, которые просто попали в кадр на 2 секунды. О них тоже можно рассказать. Там будет это все. Ну вот. Внутри еще будут кошачьи фильмографии, пожалуйста, и эксклюзивные истории самых знаменитых котов в кино. И не хватает только интервью с котом.
0: «Алиса в стране чудес», да, потом да. Еще и «Шрека», котик очень хороший.
1: Нет. Там Гарфилд же его звали, нет?
0: Гарфилд — это другой котик. А Шрека котика звали, не помню как.
1: А, да, не Гарфилд. А в это сапогах, другой. В смысле, да. Не знаю как. Вот, я вот тоже подумал, каких еще я знаю. Вот я, во-первых, хотел бы очень, знаешь, истории. Я клянусь, к своему сожалению, я не смотрел «Крестного отца», но я очень хочу послушать историю кота, которого гладят там в кадре все время. Вот этот вот. Как его там зовут? Подожди. Это кошка Дона Корлеона, в общем, вот это вот.
0: Я, знаешь, как только ты вот рассказала это, вспомнила такой сериал, был про девочку-волшебницу, и про, у нее вся семья такая. Он такой американский, шутливый, знаешь, вот как друзья каждый день его показывали. И я помню, там кот тоже разговаривал в семье, и это было очень смешно, потому что кот был в виде игрушки, как будто, ну, то есть это вообще там никакой графики, это прям 100 лет назад было. Но кот творил чудеса, он там вел себя неправильно, он там в общем какие-то штуки проворачивал, но это было очень забавно.
1: Ну, вот, пожалуйста. А вот, подожди, а живаго Лот.
0: Кто это?
1: В смысле, кто это? Ты сейчас что говоришь такими этими губами?
0: Ну, поясняй.
1: Из «Гарри Поттера».
0: Живоглот?
1: Живоглот.
0: Ой, ну он там не супер популярный.
1: А, ладно, хорошо. Хорошо, то, что ты точно знаешь. Матроскин, пожалуйста.
0: Это да.
1: Должен быть. А кот Леопольд, извинитесь, пожалуйста. Как
0: все там будут.
1: Если в этой энциклопедии не будет кота Леопольда, зачем это все?
0: Надо мне моих кошек где-нибудь в кино снять. Тоже там будут.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM.
2: Как и обещал, прямо сейчас битва. Зонты против дождевиков.
1: Ой.
2: Зонтики
1: мокрая
2: против дождевичков.
1: Мокрая какая
2: история.
1: Ой. Ну давай.
2: Очень мокрая. Так, значит, смотрите, давайте так. Если вы планируете находиться в городе, там сейчас в городе идет легкий дождь и нет ветра, зонт берите смело. Идете с зонтом куда хотите. Вот. Если вдруг идет ливень, ветер такой, что, не знаю, птицы задом наперед летают, вот, то и вы еще при этом собираетесь долго находиться на улице, конечно, надо дождевик брать.
1: Uh-huh.
2: Вот. Дальше, вот, допустим, ты спортсмен, вот, велосипед, на велосипеде, ты, ладно, хорошо, на самокате. Не, ладно, ты на велосипеде, я на самокате, это классика, вот. Поход. Пожалуйста, то, конечно, надо дождевик. Да, лучше даже больше, знаете, даже не дождевик, а мембранную куртку такую.
1: Ну, мы же не можем держать в руках что-то, поэтому, конечно, да.
2: Дождевые штаны, например, можно держать в руках. Посмотрите, они есть, но не на мне. Вот, дальше идем. А если вы, вот это касается, если вы с ребенком, например, да, еще выгуливаете собаку, вот, еще и в магазин решили зайти, то, конечно, дождевик, потому что, как ты сказала, руки свободны должны быть.
1: Ну, и я думаю, что если ты с таким зонтиком будешь где-то ходить в очень тесных местах, то это будет некомфортно.
2: А зачем ходить с зонтиком, если у тебя ты идешь с ребенком, с собакой и еще и с сумками? Знаете, что-то слишком свободно. Пойду, зайду в самое тесное место.
1: Не
2: вот,
1: хватает
2: в метро.
1: Да, приключений.
2: Да, еще зонтик.
1: Ага.
2: Если можно взять только одно, ну, например, для города чаще удобнее, конечно, зонт. А для природы и активного отдыха дождевик. Вот, ага, собственно, и вся история. Запомнили, записали, зафиксировали.
1: Кто победил-то?
2: Я считаю, что победил дождевик. Ну, у меня в машине, смотри, в машине у меня в двери лежит зонтик, в багажнике лежит сложенный дождевик.
1: У тебя ничья.
2: Да, у меня боевая дружба.
1: Ну все, хорошо, спасибо, будем знать.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, а днем до плюс 14. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
14: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
15: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

0: Актерище.
1: 8:26 в Москве. Эти позывные значат только одно. Наша актерская школа Адама Ветерешкова открыта для вас.
2: О, да, друзья, чему мы вас научим? Вы потом будете так талантами блистать.
1: Да, так выкручиваться на совещаниях.
2: Вообще просто. А думаю, как полезны эти навыки.
1: Да, супруга пилит, а ты такой ми-ми-ми-ми-ми. И ушел просто медленно.
2: Ну, вам нужно будет куда-нибудь сходить. И вы должны максимально четко сказать, что вы идете за хлебом. И чтобы даже глаз не моргнул. Вот именно в нашей школе вы научитесь вот,
1: кстати,
2: это
1: интересно.
2: Делать профессионально.
1: Ты куда? И ты такой: я за хлебом. Я такой: так, креветок купи. Я куплю все.
2: Там будет
1: на ухо
2: все.
1: Причем, на ушко.
2: А потом возвращаешься с готовой едой.
1: Просто ладно. Все съел по дороге.
2: Вот как мы будем играть сегодня.
1: Да, надо просто, во-первых, смотрите, правила игры очень простые. Чтобы поучаствовать в этой игре, надо отправить пароль. Я актерище. Вот он звучит так. Запомните, я актерище. Прямо сейчас возьмите телефон и отправьте нам в мессенджере Макс в личку. Номер 8-925-007-1074. Отправляйте пароль «Я актерище», и мы с вами связываемся и играем в эту игру. Играть, кстати, будем с 24-м по счету, потому что 24 сентября на календаре. Еще раз. Надо напомню цифры.
2: Давай.
1: 8-925-007-1074.
2: Дерзайте.
0: Актерище.

0: позорище.
1: 8.33 в Москве. Наша актерская школа открыта. Актерище она называется. И сейчас мы будем принимать ученика. У нас сейчас будет вступительный экзамен.
2: Это очень круто сейчас ты подвела. Итак, встречайте, абитуриент Дмитрий из Астрахани. Дим, привет.
3: Доброе утро.
1: Видишь, как мы тебе рады.
2: Во-первых, Дмитрий, смотри, это целая аудитория радуется. Почему ты так хмуро заходишь? Выйди и зайди нормально. Встречайте, Дмитрий из Астрахани!
3: Доброе утро, красавцы!
2: Вот это я понимаю. Да. Зашел так зашел.
1: Молодец, правильно.
2: Так, Дим, смотри, правила игры простые. Мы сейчас придумаем какую-нибудь фразу, простейшую фразу, а тебе надо на разных... выдать ее в разных эмоциях. Эмоции мы тоже тебе подкидывать будем. Твоя задача со всеми тремя справиться. Если справишься, мы дарим тебе фирменный пауэрбэнк Радио Хит FM. По рукам?
3: Отлично.
2: Поехали. Окей. Итак, давай, знаешь, какая фраза будет? На следующий выходите, вот это, знаешь, стандартный, когда в автобусе, в метро,
1: вопрос
2: в
1: троллейбусе. Задают,
2: да, вопрос. На следующий выходите. Такие говорят, нет, зря, красивая станция из этой серии. Ну, в общем, готов? Итак, поехали.
3: Понятно, да, готов.
2: Вопрос, это не вопрос, а эмоция номер один. Представим, что ты пытаешься соблазнить Терешкову.
3: Трудновато, наверное.
2: Раз, два, три, поехали.
3: А вы на следующий выходите?
2: Мне кажется, ты бы видел, как она сейчас заулыбалась.
1: Нет.
2: Она выйдет с тобой.
1: Мне понравилось, поэтому верю. Верю.
2: А вот мы теперь, когда нравится, хлестать будем абитуриентов? Хорошо.
1: Очень неправильная школа.
2: Давай, эмоция. Очень плохая школа. Эмоция вторая. Ты вот только что ударился мизинцем вот на ноге обо что-то.
1: Давай.
3: Сейчас. Ой. У нас следующий выходит?
2: Нет, это ты сейчас проснулся, понимаешь, да, в автобусе.
1: Не-не-не.
2: Да, давай. Да.
1: Тебе больно.
2: Тебе больно. Раз, два, три, поехали.
3: Ой. Вы на следующий выходите?
2: Ладно, пусть будет так. Ладно,
1: чуть-чуть больновато.
2: Просто
1: не сильно ударил.
2: Больно от того, что он проснулся так рано. Вот. Третья эмоция такая. Возмущайся, как бабушка у подъезда. Поехали.
3: Ой. Вы на следующий-то выходите?
2: Ну, есть что-то, есть. Давай.
1: А мне кажется, он опять меня соблазняет.
2: Ты прекращай, давай. Давай еще раз. Ты бабушка у подъезда, ты возмущаешься.
1: Да,
2: раз, два, три. Поехали.
3: Это не... Вы выходите на следующий.
2: Ну, здесь строгость какая-то чувствуется.
1: Ну, есть,
2: да.
1: Ладно.
3: Ну, они возмущаются
2: просто.
1: Может,
2: тебя...
1: просто у него так,
2: да, у подъезда у тебя такие нежные бабушки. Они соблазняют в основном. Дим.
1: Ну что, 2-1, 2 эмоции, мне кажется, угадал, показал, поэтому побеждаешь.
2: Дим, вручаем тебе наш фирменный пауэрбэнк Радио Хит FM и утреннего шоу «Будите Алис» на Радио Хит FM на этом же. Молодец, большое тебе спасибо. Звони нам обязательно еще. Игра «Актерище».
0: Актерище.

0: достаточно.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Выбирая будущее, выбирайте «Wildberries». Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте «ВБ-джоб».
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Гипервыгодные покупки в «Ленте». Совершайте покупки в «Ленте» или «Окей» от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Я обещал, что вам сведет олдскулы. Сейчас сведет.
1: Давай.
2: Черный

0: и сталкивается со своими старыми врагами. Вот, пожалуйста. Известно, что над перезапуском будет работать, внимание, автор оригинального «Черного плаща», то есть тот, который мы смотрели. Да, дата выхода ремейка пока неизвестна, и у меня есть один только главный вопрос. Гусёна будет подросшая.
1: А у меня другой, вертолетчик будет. У него друг вертолетчик, на вертолете летал такой. Огромный.
0: Подожди, ты путаешь, по-моему, с этим. Зигзаг Маккряк, который... Ну, так уж с клювом в... Короче, летчик, Зигзаг Маккряк.
1: Да.
0: Я просто... Да, будет, конечно. А как это? А вот этот вот, который на моноколесе всю жизнь ездил. Там тоже был такой.
1: Я хочу увидеть всех, это будет очень забавно.
0: Я бы даже старый готов пересмотреть.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая 17.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 700.

0: 718-540.
1: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
0: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинвуд». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Hit FM.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит FM. Здрасте!
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас четверг, 24 сентября. Отличный день для того, чтобы что-нибудь да обсудить, да что-нибудь про кино. Потому что именно в четверг мы так привыкли. У нас кинодень.
0: Кино это не, вообще в целом в мире.
1: Всегда все премьеры у нас в четверг. Чаще всего.
0: В целом, да, связан с кино этот день. И вот сегодня мы будем обсуждать вот что. Придумайте постер для дома. Представьте себе, у вас есть стена, на которую надо повесить постер. Вот. Вот придумайте постер для дома с любимой цитатой из фильма. Вот что это будет?
1: Зима близко. Из «Игры престолов».
0: Я бы «Лепота, какая красота» поставил.
1: Кстати, тоже хорошо.
0: И причем, знаешь, такую рамку бы сделал в виде окон старых русских. Резные
1: да,
0: такие.
1: Да, да, да, да. Ну, надо еще повспоминать. Я думаю, что вместе с нашими слушателями мы сейчас это и сделаем.
0: Конечно. Свои сообщения отправляйте в личку в мессенджер Макс 8 925 007 107 4, либо пишите в группу Хит FM, тоже там же в Максе.

0: радио Хит FM.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать самую, на мой взгляд, красивую тему часа.
2: Да.
1: Мы представили такую ситуацию. Придумайте постер для дома с любимой цитатой из фильма.
2: Андрей написал «I'll be back». Ну, тут просто цитата. Нужно же еще, наверное, и картинку придумать.
1: Не обязательно. Может быть, белый лист просто на нем написано. Ну, просто дизайн какой-то. Если вы хотите, придумайте. Но фраза важнее. А вот, пожалуйста, Дмитрий написал «Хьюстон, у нас проблема».
2: Да,
1: это, кстати,
2: забавно.
1: Тоже хорошая фраза.
2: Оля отправила: «Хочу халву ем, хочу пряники из девчат».
1: Это очень круто. Андрей пишет: «Волк из мультфильма «Жил-был пес». Ты заходи, если что».
2: Кстати, это можно на коврике перед дверью.
1: Или просто на входной двери.
2: «Спокойствие, только спокойствие», Лена предложила.
1: Это тоже на входной двери.
2: Еще счастье — это когда у тебя все дома.
1: О, красиво.
2: Как бы двухсмысленно это ни звучало.
1: Екатерина пишет: «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше». Вот это класс.
2: Да. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен». И постер, и одноименный фильм.
1: Вообще, на самом деле, вот если я сейчас подумал, вот ты сказала про как оформить. Я подумал, что если в этот момент на постере еще будет персонаж, который это говорил, это же вообще роскошно. Представь, что вот...
2: Ну да.
1: Допустим, вот... «Посторонним вход воспрещен», да. «Добро пожаловать».
2: Я бы Остапа Бендера точно бы разместила.
1: Просто без надписи.
2: С какой-нибудь его известной фразой. Да. Кстати, если вам что-то вспоминается, да можете рассказать мне.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Пишите туда также. Есть еще в «Максе» группа «Хит FM». Мы там тоже ждем ваши сообщения. Обсуждаем сегодня вот что. Вы придумываете постер для дома с любимой цитатой из фильма.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: Текущий HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит-ФМ. 9 часов 16 минут в Москве. У нас сегодня креативная такая тема. Мы представляем такую ситуацию. У вас дома есть место под постер повесить. Uh-huh. На этом постере должна быть ваша любимая фраза из фильма. Какая?
1: Анна предлагает, по-моему, отличная фраза. Не учи меня жить, лучше помоги материально.
0: Это Москва слезам не верит вроде.
1: Так, а еще вот не виноватая я, он сам пришел. Это тоже хорошо.
0: Ну, кстати,
1: на спальне.
0: Почему-то вот сейчас мне в голову пришло, знаешь, классно бы смотрел. Ну, у меня дома, например, я просто на белом фоне написано «Ширли-мырли, шир-манирли».
1: Неплохо.
0: Вот Екатерина пишет. Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать, иначе она возьмет сама. Вот так вот, пожалуйста.
1: Согласна. Наталья предлагает из брата два взять. Чтобы услышать себя, иногда надо побыть одному. Хорошая фраза.
0: Валеркин дед пишет. Вспомнил прям, за душу взяло. Не мы такие, жизнь такая. Фильм «Бумер».
1: Да-да-да. Привет, хит, у меня такой коврик, но, думаю, и для постера дома тоже подошло бы идеально. Так, и какой... Ага, уходите, вам не рады. Это такая злая сова нарисована.
0: Евгений классную фразу вспомнил. Может быть, в Лондоне собака друг человека, а у нас управдом друг человека, бриллиантовая рука. Только я, по-моему, не помню, в Лондоне разве там было. Ну, неважно где.
1: Круто.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Мы там тоже читаем все сообщения и ждем их там. Сегодня придумываем постер для дома с любимой цитатой из фильма.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, а днем до плюс 14.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом, у нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.
1: Хит ФМ.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, точнее, придумываем с вами постер для дома с любимой цитатой из фильма.
2: Дима даже фоточку скинул. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас есть, конечно. Все мы помним это, да. Получайте лучше ваших паучат. Это из Буратино. Александр вспомнил. Прикольная фраза.
1: Светлана пишет, постер надо на холодильник повесить и написать «I'll be back».
2: Ага. Константин отправил, это нога, кого надо нога. Я не помню, где это там.
1: В смысле?
2: Я не помню.
1: Берегись автомобиля. У кого нога? Это нога того, кого надо нога. Так, куда ставить-то? Да подожди ты! Это вот посторонний вход воспрещен, добро пожаловать.
2: Мария, живи своим умом. Фильм «Бригада», сказал Саша Белый. Обожаю тебя.
1: А я только хотел спросить, неужели никто не пришлет каких-то цитат Саши Белого? Потому что, ну, мне кажется, сложно представить...
2: Как вот эта фраза известная?
1: Какая?
2: «Бригада», до «Бригады».
1: Да я не смотрел же. А, ну и за это все отмечаем вместе.
2: Да. Слышь, родственник, рубль гони. А, она вспомнила.
1: Тоже классно. Ну вот, и Ширли Мырли очень много таких вот историй есть. Особенно герой Армена Джигарханяна, если кто смотрел, вспомнит. Просто каждая его фраза в этом фильме может быть как постер.
2: Согласна. Придумывайте постер, какую-то фразу из фильма, можно взять любимую, можно картинку какую-то вообразить, изобразить, и все это отправляйте нам.
1: Да, мы это будем представлять в виде постера на стене. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс 8 9 2 5 0 0 7 10 7 4, а также в группу Макси, туда же, там же.

0: шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня придумываем постер на стену с цитатой вашего любимого фильма.
2: Анна написала: «В чем сила, брат? Сила в правде». Вот фоточка как раз Бодрова. Тут у меня даже есть.
1: Я не знаю, из какого это фильма, Екатерина. Мне очень интересно, но фраза гениальная. «Не ищите идеального человека. Сегодня я дома».
2: Прикольно. А вот еще «Терминатор» тут изображен в свои лучшие годы и написано «Hasta la vista, baby». Прикольно.
1: Так, чего? Не досгущает краски. Это Джон Уик. Не досгущает краски.
2: Вадим написал: «Фото тещи со скалкой, подпись: Муля, не нервируй».
1: О, это же Фаина Раневская.
2: Серьезно.
1: «Здравствуйте, я ваша тетя».
2: Да.
1: Вот, Юля, я не знаю, чья это цитата. Я могу предполагать, что это Вин Дизель сказал. «Дом там, где вся семья». Ну, я не знаю, правда, откуда это. Может быть, вы мне напомните.
2: Мне еще кажется, надо, знаешь, мы не просто придумаем постер, да, в общий дом. Можно и придумать постеры для конкретных комнат. Например, для кухни, да, какой-то подходит.
1: Ну, вообще классно,
2: для,
1: да.
2: Для туалета, для спальни, для еще какой-то, какого-то места.
1: А вот, пожалуйста, прихожей. Хорошо, вот Дмитрий написал. Все, приплыли.
2: Это ванны,
1: да. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть еще и группа Хит FM, можно и туда написать, мы там все читаем. Сегодня придумываем постер для дома с любимой цитатой из фильма.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т.

0: рекомендация специалиста.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую тему. Придумываем постер в квартиру с цитатой с вашей любимой цитатой из фильма.
2: Сергей написал: «Здесь вам не там». Правда, это не из фильма, но хорошо.
1: Нина пишет: «Ты что, с Урала?» Самая обаятельная и привлекательная, пожалуйста.
2: Да, Виктория так написала: «Осел, ты имеешь право молчать, но у тебя нет такой способности».
1: Вот Антон тоже прислал, я не понимаю, откуда это, но тоже звучит красиво. Антон, значит, написал так: «Причинять радость и наслаждать добро».
2: Ой.
1: А, «наслаждать добро».
2: Хьюстон, у нас проблемы.
1: Это было, да?
2: Да, тоже написали.
1: «Не нравится мне этот гусь». Это из фильма «Паспорт».
2: Гарфилда вспомнили: «Любить, кормить и никогда не бросать». Аня написала.
1: Елена пишет: «Пингвины – это ласточки, которые ели после 18.00».
2: Серьезно?
1: А это откуда?
2: Не знаю, но классно сказано.
1: Все,
2: предлагаю на ней закончить сегодняшнюю тему.
1: Ребят, спасибо большое, что провели 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Встретимся завтра на том же месте в тот же час. Ну а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова.
2: Всех любим и обнимаем. Пока!

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Приветствую вас, друзья. Здорово, что вы слушаете Hit FM. Какой статус-то придумаем сегодня? Сегодня у нас четверг. Я где-то слышала, что психологи советуют по четвергам особо нам не напрягаться. Давайте такой статус возьмем сегодня. Ну а толку-то напрягаться, друзья, и стрессовать, только здоровье портить. А здоровье что нужно делать? Правильно, беречь. Это я к чему, друзья? В этом часе у нас хит в ресурсе. Можно выиграть чекап вашего здоровья, то есть прям вот комплексное обследование. Единственное, прям вот хочу такую галочку поставить. Чекап у нас в Москве проходит, поэтому если вы из другого города, то, пожалуйста, рассчитывайте, сможете ли вы приехать в столицу и сделать чекап. Итак, как выиграть чекап? Как только услышите в эфире вот такую вот фразу...
0: В ресурсе. Время держать ритм.
3: Пишите мне в мессенджер Макс в личные сообщения на номер +7 925 007 10 74. Ответочку «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, то чекап ваш.
0: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Югели Ультранейт на радио Хит FM. Moving to the sun, навстречу солнцу за витамином D. Кстати, ну все мы знаем же, да, что солнечный свет действительно играет ключевую роль в синтезе витамина D в нашем организме. Так что ловим осенние солнечные лучики, друзья. А еще, кстати, можно поймать в эфире Хит FM в этом часе хит в ресурсе и выиграть чекап вашего здоровья. Чекап в Москве, если что. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2020. Джейсон Дерула.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, а днем до плюс 14. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В рамках фотобиеннале 2026 в МАМ проходит выставка «Метро. Пульс времени», которая рассказывает о 90-летней истории московского метро через фотографии 1930-2020 годов, архитектурные эскизы, кинофрагменты и хронику. В экспозиции работы Александра Родченко, Эммануила Евзерихина и других фотографов и режиссеров. Отдельный блок посвящен современному метро. Специально для выставки Иван Михайлов, Глеб Жерехов и Иван Анафричук сняли новые станции, построенные за последние 15 лет. Выставка продлится до 29 ноября для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: Тем временем в Музее русского импрессионизма проходит выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». И хотя историю русского модернизма принято рассказывать через громкие имена, кураторы решили сфокусироваться на том времени, когда знаменитые мастера еще были студентами школы Елизаветы Званцевой, ставшей одной из главных творческих лабораторий начала 20 века. В экспозиции собрали 170 работ, полотна преподавателей Льва Бакста, Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина, а также их учеников. Среди них есть признанные классики вроде Марка Шагала, а также художники, чьи имена сегодня известны лишь специалистам. Например, Фавста Шихманова и Раисы Котович-Борисяк. Выставка продлится до 4 октября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фантастический триллер «Девятая планета» с Юрой Борисовым, который играет бывшего военного, пережившего клиническую смерть. После нее герой начинает преследовать странные воспоминания, будто службу он проходил не на Земле, а на девятой планете с двумя лунами и множеством чудовищ. Бывшие сослуживцы считают, что он сошел с ума, но встреча с девушкой из этих воспоминаний заставляет героя поверить, что другая жизнь действительно существовала. Просто кто-то стер ее из памяти. Главную женскую роль играет Ирина Старшенбаум. Также в фильме появится Алексей Серебряков. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: В ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ и отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И наш победитель сегодня Владимир, город Волгоград. Владимир, привет-привет.
2: Алло, алло. Здравствуйте.
1: Владимир сказал, что ради этого он просто прилетит в Москву, правда же? Вот эти аплодисменты.
2: Уже лечу, уже выбираю билеты.
1: Ну, слушай, это стоит того. Мы дарим тебе сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления. Попробуй новое максимум. Так что ждем тебя, прилетай быстрее, хорошо?
2: Ура! Ура!
1: Спасибо, спасибо тебе огромное. Друзья, я думаю, это то, что нам нужно вот этой осенью. Ну, согласитесь, все-таки здоровье очень важная штука в нашей жизни. Завтра у вас еще будет возможность выиграть свой чекап.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ, ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Хит в ресурсе. Время держать ритм.

0: Юлия Чорч на радио Хит ФМ. Про два свойства любви она не спрашивает и не выбирает. Ну, и не поспоришь с этим. Друзья, мы с вами совсем скоро, уже через полчасика, будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Кстати, у вас еще есть время посмотреть, как она выглядит и вообще, как выглядит наш мерч. У нас есть такие маленькие специальные видосики, мы поснимали. Найти их можно в нашей официальной группе ВКонтакте в актуальном.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами не напрягаемся по пустякам. Ну а зачем? Давайте просто наслаждаться этим классным днем. Буквально через песенку, через песенку будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Алексеев нам расскажет про фоновую музыку и как ее правильно слушать. А подпевать будем градусом про реснички. Ну вот так вот. Ну еще кое-что будет интересное, так что надеюсь, вы будете рядом.
0: И напрягайся по пустякам. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Итбокс.
1: Ну что, друзья, играем. Хитбокс на месте. Я прямо сейчас при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии, там через секунду появится пост. Если ваше сообщение будет сегодня под номером каким, давайте 33. Подарю настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Открываем. Опаньки. Так, знаете, кто-то, видно, просто шел по улице, подобрал и в коробочку положил. Серьезно. Вообще эти штуки настолько разные бывают. Есть очень дорогие, есть разных цветов, разных размеров. Есть даже лунные. Сейчас будет очень сильная подсказка. А еще есть те, которые за пазухой прячут. Вот что это такое? Жду мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья.
0: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
13: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
11: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. Кто-то просто шел по улице, подобрал и в коробочку положил. Штуки настолько разные бывают. Бывают очень дорогие, различных цветов, размеров. Есть даже луны, а еще те, которые за пазухой. Кто написал котика? Прям так, так классно. Но, к сожалению, не котик. Лунных котиков же не бывает, да? Вот, нет, не котик. Есть вариант, что это гороскоп и часы. Но на самом деле, конечно же, здесь камень, друзья, самый обыкновенный булыжник и наш победитель Анастасия сегодня. Анастасия, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за ваши такие прикольные комментарии. Кстати, вы знаете, что в России многие булыжники ледникового происхождения, вот прям серьезно, ледники принесли их, говорят, что прям с севера, например, со Скандинавии. О, вот так вот. Но он такой симпатичный тут лежит. Вот. Друзья, еще раз спасибо, Наташа Стаханова. Хитбокс завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2004. Бинаси Брос и Сэнди.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
1: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, а днем до плюс 14.
2: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Музыка. Многие из нас привыкли заниматься важными делами под фоновую музыку. Однако недавнее открытие ученых из Европы позволяет понять, почему, несмотря на все наши усилия, у нас не получается выполнить работу даже под самый любимый фон. Оказалось, что вне зависимости от того, нравятся нам звучащие мелодии или нет, они одинаково сильно ухудшают наши творческие способности. Во время исследования участникам предлагалось выполнить несколько заданий, требующих творческого подхода. В результате выяснилось, что фоновая музыка значительно усложняла выполнение поставленных задач. Так что теперь стоит задуматься над составлением мотивирующих плейлистов на время работы. Они, как выяснилось, могут только навредить процессу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
1: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке. Получение на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Диджей Годжа на радио Хит ФМ. Мичико. Песня, кстати, на первом месте в нашем главном хитовом чарте. И сколько она там пробудет, друзья, зависит только от вас. Вы голосуете и определяете, что там, где у нас, на каком месте. Голосовать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Ну а главный хитовый чарт услышим в эфире в субботу в 18.00 по Москве. Андрей Белов нам все расскажет и покажет. Где-то через полчасика уже будем играть с вами в хитстере, занырнем в прошлое, ну а прямо сейчас с нами Элтон Джон и Дуа Липа.

0: Реклама.
1: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
2: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: В этом часе, друзья, ныряем с вами в прошлое, играем в хит-стори. На Алексеев забежит в студию, расскажет нам про рекорд по сборке кубика Рубика. Интересно, сколько? Я знаю, что Джастин Бибер собирает за 58 секунд. А, Зиверт нам споет про газ, но прямо сейчас с нами младшенький из BTS, Чон Чунгу, кстати, человек, который очень вкусно готовит. Знаете, настолько вкусно, что когда он пошел в армию, в артиллериста, его забрали на кухню, он полтора года кормил весь свой артиллерийский отряд. Ну, параллельно, естественно, главным задачам артиллериста. Вот такой вот он, Чон Чунгук. 1, 2.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас нагрянут воспоминания. Гарантирую. И если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Можно в личку писать, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. И у нас должны быть подсказочки. А вот они, красивые такие, куда мы с вами собираемся. «Мемуары гейши» взял 3 «Оскара» вот в том самом году. Кайли Минок представила свой первый парфюм, а Хью Джекман отказался от роли Джеймса Бонда. Вы помните, когда это было? Вот, я тоже. Но мне кажется, что вот сейчас песню услышим, и ваши воспоминания сразу скажут вам: «О, это вот тогда же я же вот...» Вот я жду эти воспоминания. Готовы? Поехали!

The Black Eyed Peas на радио Hit FM, Pump It, Hitstory. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Светлана пишет, 2006 планировали завести сына, получилось. Вот так вот. Мое пацанское детство, 2006 Федор вспомнил. Год точно не скажу, но вспомнила школу, уроки физры, у нас там часто радио играла Аня. Серьезно? Прям можно? Ух ты, как круто. Далекий 2006, визитная карточка этой группы, мелодию слышал в кино «Такси», у меня с этим фильмом ассоциируется песня. Никита написал, да, The Black Eyed Peas, Pump It, Такси, саундтрек, да? Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. 2006 год, глубоко, да, занырнули? Давайте-ка возвращаться обратно в 2026. Готовы? Помогают нам Tame Impala и Дженни из Blackpink про Дракулу.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, а днем до плюс 14. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп», «Зерновая 17».
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Хит Ньюс. Тренды. Мировые рекорды фиксируются в самых разных сферах нашей жизни, но не становятся от этого менее значимыми. На этот раз прославилась 6-летняя девочка из Китая, которая смогла дважды за несколько дней обновить рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. Ее тренировки продолжались по 2-3 часа в день в течение последнего года, и во время соревнований она показала среднее время 4,27 секунды. При этом особенно ценно то, что это среднее время за 5 попыток. А здесь уже можно ответственно заявлять, что помогла не только удача, но и месяцы напряженных тренировок. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: Получить HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Тайны темпа на радио Hit FM, Written in the Stars. Ну, дословно, если переводить, то записано на звездах, ну, в переносном смысле предназначено судьбой. Ну, просто Тайны темпа здесь поет о своей страсти к музыке, о том, как ему пришлось пройти через трудности, ну, чтобы добиться признания. Вот такой вот стопудовый хит на радио Hit FM. Друзья, кстати, у нас целых две онлайн-радиостанции. Есть стопудовый хит с русской музыкой и стопудовый хит с зарубежной музыкой. Выбирайте под настроение. Найти их можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Hit FM. Кстати, очень удобно слушать. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный дождевик или...

0: все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
1: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
0: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Уже через песенку, друзья, будем играть в настроение. Можно выиграть наш прикольный мерч. Будет программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли, не пропустите много там полезной, интересной информации. Ну а прямо сейчас с нами Ava Max, которая пытается предупредить своего бывшего, что его новая девушка фейк.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение на радио Хит ФМ. Кто хочет в прямой эфир со мной сразиться? Телефон в студию звездочка 1074. На самом деле ни с кем сражаться не надо. Будет просто 5 вопросов. У нас с вами 30 секунд, чтобы мне задать, а вам ответить на них. Либо да, либо нет. Отвечайте и получайте, если отвечаете больше, чем наполовину, наши классные подарки. Могу подарить дождевик радио Хит ФМ, очень такой прочный. Либо спортивную коробочку. Там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды и многое другое очень прикольное для того, чтобы заниматься спортом красиво. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Городск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Елена, город Краснодар. Лен, привет, привет.
2: Привет, привет.
1: Ох, как хорошо слышно. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Хочу на море.
1: Ах, вот так. Оказывается, сегодня Всемирный день моря, поэтому давно там была? А у вас же недалеко, да? Пару часов до моря, да, если не ошибаюсь?
2: Ну да, да, да.
1: А ну часто ну, этим пользуетесь, нет?
2: В этом году пару часов, да. Да, стараемся.
1: Ну, молодцы.
2: Может, стараемся, но вот чем ближе живешь, тем реже попадаешь.
1: Ну, так всегда. Это здесь мы в Москве, знаешь, всегда так, боже мой, где-то там есть море, и люди там купаются. Вот у нас нет.
2: Это примерно как Москва и Красная площадь. Площадь, да?
1: Вот, ну, вообще, да, центре, да? Ну, вообще, ну, мимо, да, так. Понятно. Мы понимаем. Так, смотри, 5 вопросов. У нас 30 секунд. Я должна вот это вот прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Пробуем? Пробуем?
2: Да, пробуем.
1: Поехали. Самое мелкое море японское, да или нет?
2: Нет.
1: На морском дне есть горячие гейзеры, да или нет?
2: Да.
1: Ага, самым чистым считается Средиземное море, да или нет?
2: Да.
1: Морская вода замерзает при 0 градусов, да или нет?
2: Нет.
1: В морской воде содержится золото.
2: Кто?
1: Золото. Есть? Да?
2: Золото. Если мы там
1: быстрее,
2: то да.
1: Да.
2: Да.
1: Ну, смотри, мы сейчас 30 секунд успели даже поразмышлять. Вот это. Давай посмотрим, получилось или нет. Самое мелкое, Японское море. Ты уверенно сказала нет. Азовское считается самым мелким. Глубина нигде не превышает 3,5 метра. 13,5 метров. Вот так вот, Азов. Молодец, смотри, сразу плюс, да. На морском дне есть горячий гейзер. Есть, ну, конечно, есть. Они извергают воду нагретую до 400 градусов, но она не закипает из-за давления, оказывается. Это где-то там, наверное, далеко. Самым чистым... Так, а вот самым чистым считается Средиземное море. Ты такая уверена? Да, Средиземное море. Ну, представь, самое чистое.
2: Для меня, да.
1: Для тебя, да.
2: Я не на всех была просто.
1: Ну, то есть, да, ты купаешься, значит, на самом деле, оно считается самым грязным, представляешь? Ну, потому что там же куча всяких... На самом деле, самое чистое там, где мы не плаваем, правильно? Это море... Это море Уэддл, это западная Антарктида, представляешь? Ну, сравнили они, конечно, Средиземное, да, и Антарктида.
2: Ну, да.
1: Неинтересно прям.
2: По мне так очень даже.
1: Да. Морская вода замерзает при 0 градусов, ты не согласилась, правильно. Почти минус 2, но там соль, поэтому ей... нужно время. И в морской воде содержится...
2: Соли моржи, которые дают ей.
1: О, да.
2: Греют своим телом.
1: Точно. В морской воде содержится золото. Ты говоришь, если мы там плаваем, то да, да? Да! Да, да, да, есть там золото, но добывать его пока не рентабельно. Слушай, ну у тебя в любом случае 4 из 5, прям молодчина.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе за настроение. Мне кажется, слушатели просто от твоей улыбки уже там все разулыбались. Так классно. Спасибо тебе еще раз, не отключайся. Ладно, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Если вдруг завтра у вас, ну, будет не очень, звоните, поиграем, поднимем. Ну а прямо сейчас с нами Кэти Перри.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2008.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
9: ПО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть криминальный триллер режиссера Дэвида Маккензи «Ограбить Лондон» с Аароном Тейлор-Джонсоном, Сэмом Уортингтоном и Тео Джеймсом в главных ролях. В центре Лондона на стройке находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй. Пока сапёры во главе с майором Трантором пытаются обезвредить ее, группа грабителей использует оцепление как прикрытие для налета на банковское хранилище. И постепенно эти, на первый взгляд, разные истории начинают складываться в одну.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый хоррор «Мои печальные мертвецы» от режиссера Пабло Ларайена, который обращается к рассказу аргентинской писательницы Марианы Энрикес. Мини-сериал состоит всего из 4 эпизодов. В центре проекта мрачная атмосфера небольшого аргентинского городка, сверхъестественное и расследование преступления. По сюжету главная героиня умеет разговаривать с мертвыми и использует этот дар, чтобы раскрыть убийство 3 подростков. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
8: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5779.

Шакира и Burna Boy на радио Hit FM. Вместе с ними исчезают друзья из ваших приемников. Единственное, хочу вам напомнить, если вам вдруг хочется прямо сейчас выиграть нашу настольную игру «Спойлер, все звезды», просто заходите к нам в канал радио Hit FM в мессенджере Макс. Выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет. Да, там действительно можно выиграть. Как нас там найти? Просто в поисковой строке Макса забивайте Hit FM, и вот они мы, наш канал. Ну, а я, наверное, потихонечку уже, да, буду прощаться. И, конечно же, через 15 минут встречать Илью Алексеева. Он будет здесь рулить хитами. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: приглашает на работу операторов, стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771 30.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
7: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Алекс Уоррен на радио Хит FM в 14.06 по Москве с новинкой к нам пожаловал про изумрудные красивые глаза. На календаре четверг, 24 сентября, и сейчас самое время напомнить всем про наш везде-хит, который появляется в эфире по будням, и это случится уже в этом часе. Как все происходит между песнями, прозвучит кодовая фраза «Лови везде-хит» на радио Хит FM. Сразу же после этого, не сейчас, я обращаю ваше внимание, после вы отправляете слово «везде-хит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. И при всем этом вы должны стать 24-м, потому что сегодня 24 сентября, как я и говорил ранее. После отправки сообщения только останьтесь в личке на пару минут, ну, чтобы я мог связаться с вами, это важно. Осталось только поздороваться и пожелать всем удачи. Илья Алексеев у микрофона. Всем огромный привет и, собственно, удачи.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakka.ru.
8: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Серж Диван и Хэдли на радио Хит ФМ. Вместе они перенесли нас в 2009 год своим стопудовым хитом, а теперь пора обратно в 2026. Где-то совсем рядом в эфире уже пролетает, проплывает везде хит, и в ваших силах поймать его, если будете внимательно слушать эфир. На кону классные призы от радио Хит ФМ, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Дождитесь кодовой фразы и инструкций. Всем удачи, а пока!
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ-400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
6: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
10: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074.

0: становятся менее решительными, а потому избегают все новое, включая возможность сменить профессию. Тем временем российские социологи провели масштабный опрос среди соотечественников, чтобы узнать, какой возраст россияне считают наиболее реалистичным для начала карьеры в новой сфере, а также что им потребуется для кардинальных перемен. В исследовании приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов России. В итоге выяснилось, что более 40% опрошенных считают наиболее подходящим возрастом для старта карьеры период от 30 до 40 лет. По мнению респондентов, именно в этот период мы становимся более решительными, готовы к серьезным переменам, а также более осознанно относимся к новым знаниям, которые позволят принести стабильный доход и финансовую безопасность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Всего несколько минут назад началась буквально охота на везде хит. Я заметил целый шквал ваших сообщений по этому поводу. Ну а для тех, кто впервые слышит и не понимает, о чем речь, рассказываю. В течение часа в эфире между песнями звучала кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM, после чего вы отправляли слово «везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Важно было стать при этом сегодня 24-м, потому что 24 сентября на календаре. Все для того, чтобы получить классные подарки от Радио Хит FM. Я считал, сбивался, снова считал. И вот с нами на связи Дарья из Жуковского. Здравствуйте, Дарья. Вы с нами, Дарья?
2: Да,
1: вот, отлично. Мы,
2: да,
1: вас,
2: да, здравствуйте.
1: Мы вас приветствуем и встречаем аплодисментами громкими. Потому что все получилось, спасибо. Все сошлось. Давайте все-таки узнаем, какой везде хит вы поймали. Итак, смотрим, открываем. И вы получаете везде хит на ювелирные украшения. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Ну, как говорится, лучшие друзья девушек — это ювелирные украшения или что-то вроде того, да? Мы вас поздравляем еще раз. Вот вам аплодисменты.
2: Спасибо большое.
1: Слушайте,
2: спасибо,
1: ну
2: огромное.
1: И да, конечно же, я уверен, что у вас есть кому передать привет, сказать какие-то приятные, добрые слова. Возможно, у вас группа поддержки была. Всем, кому захотите. Давайте.
2: Да, передаю большой привет моей маме. Она сейчас находится на работе в городе Евпатория. Очень скучаю, не могу поехать к ним сейчас, поэтому вот пока привет передаю.
1: А вот получите ювелирные украшения, красивое, замечательное, довольное и сразу же в гости. А, нормально? Нормальный вариант?
2: Да, вообще отлично.
1: Супер, ну и оставайтесь на связи, мы еще за эфиром немного поболтаем с вами. Жуковскому, конечно же, огромный привет, ну и провожаем вас аплодисментами. Напомню, друзья, по будням вы сможете получить классные хитовые призы от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси, поймав в эфире везде хит. Все это может произойти в любое время. Оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
9: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Это Рианна на радио Хит FM в 14:51 просила не останавливать музыку, а мы не собирались. Это просто небольшая пауза такая, после чего мы продолжим вместе наслаждаться хитами самых топовых артистов современности. Просто оставайтесь с нами.

«Что если?» Об этом очень красивая работа проекта «Нептуника» на радио Хит FM в 15 часов и 5 минут по Москве. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Мне кажется, все условия для прекрасного настроения у нас уже соблюдены. Осталось закрепить хитами. Среди ближайших стопудово из 2009 года, например, услышим также «Клан Карусел», «Бай Индия» и вот этих ребят прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Timbaland и Кэрри Хилсон на радио Hit FM. Это было небольшое трехминутное путешествие в 2009 год, а теперь о том, чем нас порадуют ближайшие минуты этого четверга 2026 года. В Hit News расскажу кое-что новое и интересное для любителей кофе, а послушать предлагаю The Second Voice, Тиесту и Эйву Макс и многих других, но сначала...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Любители кофе не устают делиться с окружающими плюсами употребления этого напитка. А команда ученых из Японии совсем недавно доказала, что благоприятный эффект может оказывать даже простой кофейный аромат. Во время эксперимента добровольцев усаживали в комнате без посторонних запахов с хорошей вентиляцией, а рядом на несколько минут ставили сосуд со свежезаваренным кофе. После этого участникам исследования предлагали заполнить специальные опросники для анализа состояния тревожности, усталости и ряда других показателей. А физические данные организма регистрировались специальным оборудованием. Выборка в целом была небольшой, и исследования продолжатся, но уже сейчас ученые говорят о значимом снижении уровня тревоги и усталости даже от вдыхания аромата кофе без необходимости его пить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Софи Такер на радио Хит ФМ и их свежая динамичная работа, которая не оставляет равнодушным, а я напомню вот о чем. Огромное количество хитов нулевых, десятых и двадцатых вы можете найти на нашем сайте. Слушайте в любое время онлайн-радиостанции «Хит нулевых», «Хит десятых» и «Хит двадцатых» на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Уверен, это полезная информация.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: На старт! Внимание!
8: Нет внимания?
7: Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

15:50 по Москве. Вот так совершенно незаметно мы приближаемся к окончанию очередного рабочего дня. Радость ли это? Для многих определенно, в том числе, чтобы в закрытом кабинете сплоченным коллективом обсудить свежие сплетни. Говорят, это полезно. А еще будет не лишним продолжить слушать хиты. Их у нас впереди очень-очень много из ближайших творчества Кима Саундс и BTS.

Мэш Бит с новинкой на радио Хит ФМ. Там про любовь, конечно же, а в столице тем временем уже 16 часов и 5 минут. Четверг продолжается, только становится все более приятным, потому что рабочих часов и минут в нем становится все меньше. Привет всем огромные, здесь Илья Алексеев. А что касается хитов, впереди то ближайшие от Чарли Пута, Дэти, Филатов и Кэра сдадут ритмов для счастливых людей. Но сначала Феликс Йен и Софи Эликс Бэкстер на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям.
11: К вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-9779.

0: Чарли Пут на радио Хит FM. Attention — это его стопудовый хит 2017 года. Казалось, совсем недавно это было, а скоро у песни уже десятилетний юбилей. Но главное, что звучит она современно, в духе 2026-го. Кто еще впереди? В ближайшие минуты рассказываю. Али Фарбин и Ирина Миллер, Дуа Липа, Келвин Харрис. Список великолепный, но сначала вот о чем.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «White Box», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Массаж спины полезен при стрессе, и это доказали американские ученые, которые провели исследование на добровольцах. В рамках эксперимента ученые разделили участников на две группы. Одни получали массаж спины, а другие просто отдыхали. При этом эксперты следили за работой вегетативной нервной системы. В итоге медики выяснили, что во время массажа наш пульс замедляется, чего не происходит при обычном пассивном отдыхе. При этом во время подобных телесных практик наше тело не полностью расслабляется. Часть нервной системы остается активной. Но все же именно после массажа спины люди чувствуют себя более отдохнувшими, что говорит о его пользе для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Tame Impala на радио Hit FM. Работа «Loser», за которую, кстати, можно взять и проголосовать в рамках нашего главного хитового чарта. Ну и вообще там много претендентов, все достойные. Все проходит на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. И уже в субботу в 18 часов по Москве мы узнаем итоги этой недели.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: РБ Украина 123-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.00. 8/2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
15: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Алан Уокер и компания на радио Хит ФМ. Метафора с порванными струнами – это что-то навечно, мы, разумеется, о любви. А в столице тем временем 16:50 по Москве. А пора завершать свои рабочие дела и готовиться к отдыху всеми возможными способами. Мы, естественно, поддержим вас хитами.

Sienna Spyro на радио Hit FM. Очень красивая песня, есть в ней какое-то даже осеннее настроение, но такое положительное, что ли. 17.05 в Москве, мы понемногу финалим рабочий четверг, делаем это под самые классные и яркие хиты. Jay-Z, Alicia Keys, например, совсем скоро появится со своим стопудовым из 2009 года. One Republic, Айова, Том Грегори, все они впереди на радио Hit FM. Здесь Илья Алексеев, всем большой привет!

0: 17 часов и 20 минут в Москве, это радио Хит ФМ, и у нас постепенно завершается четверг в ранге рабочего дня, это приятно само по себе, а мы добавим к этому факту еще больше хитов, таких, чтобы подготовиться к отдыху и грядущей пятнице заодно. Тедди Свимс в ближайшие минуты появится, Минелли Хёрс вместе с Purple Disco Machine, но сначала...
1: Хит ФМ Калуга, радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов.
2: Реклама.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория. Семь зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: кино.
1: Почему некоторые люди обожают смотреть самые страшные ужастики, а милые ром-комы считают унылым форматом кинематографа? Международная команда ученых провела исследование и нашла неожиданное объяснение. Оказывается, ужасы помогают мозгу тренироваться, предсказывать и контролировать неопределенность, превращая страх в источник удовольствия. Более того, любители пощекотать себе нервы знают, что монстры на экране не настоящие, а мозг воспринимает происходящее как безопасную симуляцию опасности. Но все равно извлекает из нее полезные уроки. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Foreigner на радио Hit FM. Продолжаем ритмично проводить время. Для кого-то это финал рабочего дня, для кого-то начало нового проекта или просто подготовка к чему-то новому и интересному. Кстати, хочу напомнить, что по будням с 10 до 11 по Москве Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM «Чекап». Игра называется «Хит в ресурсе». Включайтесь в процесс и будьте в форме. Подробности на hitfm.ru.

0: Алок и Дженнифер Лопес на радио Хит ФМ были только что в 17.49 по Москве. Как я и полагал, очень быстро пролетело время в вашей компании, за что всем большое спасибо. Пора уступать место у микрофона моему коллеге Илье Обломову и шоу «Большой релиз», а также отправляться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗК Мета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти те любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
4: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42 57 единица. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
11: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
12: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Джоэл Кори на Hit FM только что и Whisper. Начало седьмого в Москве. Всем привет и отличного вечера. Давайте проведем его круто, музыкально и хитово. Заполним все пространство вокруг хитами, новинками и премьерами. Как всегда мы это делаем вечером на самом хитовом радио. Шоу «Большой релиз» в следующие 4 часа. Добро пожаловать. Также у нас впереди разделы «Даблтрек», «Хиты без правил» и «Чарт спешл». Плюс, ребята, не забывайте о том, что в этом часе кто-то из вас обязательно поймает везде хит и получит самые лучшие подарки.
1: «Большой релиз» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Кеша на Hit FM и TikTok. Везде хит близко. Возможность получить подарки, которые актуальны всегда. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Каждый день что-то интересное. Уверен, в этом часе вам обязательно повезет, поэтому будьте внимательны и не пропустите сигнал.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
10: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда. Многие средства по уходу за домом не отличаются своей безопасностью для человеческого здоровья, поэтому в моду вошли продукты с приставками «эко» или «био». Не так давно международная команда ученых проанализировала составы более чем сотни подобных средств, и оказалось, что не всегда эта экологичность подтверждается. Как правило, это уловка маркетологов, поэтому исследователи советуют вдумчиво изучать состав, хотя производители могут и не указывать полный список ингредиентов, а более половины изученных продуктов содержали в себе хотя бы одно опасное вещество. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Новая песня Топика на Hit FM только что, и Lucky Ones, про удачу, везение, фарт. Ну, слушайте, по-моему, очень актуально, особенно сейчас, потому что уже очень скоро прозвучит сигнал «Везде хит». А это значит, что сразу после того, как вы его услышите, нужно будет кинуть в мессенджер Макса слово «Везде хит». И если ваше сообщение придет 24-м, сегодня, напомню, 24 сентября, четверг, мы вам перезвоним и подарим что-то очень полезное, что-то очень приятное. Сегодняшний подарок, он связан с поездками. Вот такой вам намек. +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Слово «Везде хит» кидайте сразу после сигнала.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности наличия уточнения у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
17: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Мари. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Так, если ловите «Везде хит», получаете классные подарки. Они всегда в тему. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 24-й по счету сообщение. Его отправил Рустам. Рустам пишет нам, Рустам в «Максе», что не может пока взять трубку, выйти в эфир, потому что находится на работе. Рустам, мы все понимаем. Ответственным и работающим людям самые крутые подарки. Поэтому от радио Хит FM вы получаете «Везде хит» на такси. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно, с удовольствием добраться туда, куда вам нужно. Поэтому еще раз ловите наше поздравление. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в «Макс» и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
2: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата. Сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
6: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.
0: Хит FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: Кэтса и на Hit FM в минувшие пару минут и Animal. Начало восьмого в Москве. Всех мы приветствуем в большом релизе. У нас тут полное погружение в музыку. Слушаем хиты стопроцентные и новинки самые яркие. Что касается новинок, уже в следующем часе две новинки сразятся за одно единственное место в нашем плейлисте в хитах без правил. Всех мы приглашаем принимать участие и голосовать, конечно же, за новые песни. Для этого заходите в группу Hit FM ВКонтакте, находите пост на тему хитов без правил, ну и, собственно, кидайте свои голоса. Пусть в нашем муз-баттле победит сильнейший свежак. Но все это только в следующем часе. А в часе наступившем раздел Double Track, минуток через 25.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Plus.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Это Оливер Хелденс на Hit FM и AEIOU. Ритмично, бодро и очень круто. То, что нужно накануне пятницы. Напомню, завтра вечером пре-пати. Целых 6 часов классной танцевальной музыки. Оторвемся по полной. В ритме встретим выходные. Стартуем завтра ровно в 18.00 по Москве.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 12-14 градусов.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Большинство из нас уверены, что ослабленный иммунитет осенью становится причиной частых простудных заболеваний. Однако американские медики поспешили опровергнуть этот миф, поскольку укрепление иммунитета в холодное время года является практически бесполезным. А для того, чтобы защитить организм от вирусов, необходимо соблюдать простые меры профилактики. Чаще мыть руки, избегать нахождения в местах с большим скоплением людей, не трогать лицо руками и поддерживать правильное питание. И именно эти простые правила соблюдения гигиены позволят вам оставаться здоровыми и счастливыми. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: HIT-FM. Полное погружение в музыку в большом релизе на HIT-FM. Впереди обещанный дабл-трек. Тот случай, когда мы послушаем подряд две песни одной звезды. Алекс Уоррен порадует нас своим мощным вокалом в следующие 6 минут, потому что две его песни впереди. Первая стала лучшей, между прочим, по итогам 2025 года у нас на самом хитовом радио. В итоговом главном хитовом чарте песня «Ordinary». Вспомним этот суперхит. Ну а сразу после новинка от Алекса, песня «Emerald Eyes».
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me up.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5. 7-9-7-7-9-9.

0: радио Hit FM.
1: One Republic на Hit FM только что и Pay the Toll. Это новинка, 20.05, время московское. Дальше новых песен будет еще больше.
0: Хиты без правил. Хиты без правил. Let's get ready
1: to rumble! Хиты без правил. Сражение двух новых песен за попадание в эфир. Вам решать, какая новинка в итоге победит и получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Поэтому проходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Богдан Медведи. И песня «Knocking on my door». Knocking on my door под номером один. Под номером два. Трек We Were Young. Это Джей Пи Купер. Хиты без правил на Hit FM. Всем еще раз привет.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: О7 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2018 в Москве. Тут сражаются отличные новые песни. Очень уж сильно они хотят попасть в наш эфир. Но в итоге повезет только одной. Только одной, и той, в чью пользу придет больше количества ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому, если вы еще не проголосовали, то самое время это сделать. Под номером один с нами сегодня Богдан Медведи. Песня «Knocking on my door». Богдан Медведи, Knocking on my door, номер один. Под номером два, Джей Пи Купер и трек We Were Young. Развязка очень близко.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата. Сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Многие из нас привыкли заниматься важными делами под фоновую музыку. Однако недавнее открытие ученых из Европы позволяет понять, почему, несмотря на все наши усилия, у нас не получается выполнить работу даже под самый любимый фон. Оказалось, что вне зависимости от того, нравятся нам звучащие мелодии или нет, они одинаково сильно ухудшают наши творческие способности. Во время исследования участникам предлагалось выполнить несколько заданий, требующих творческого подхода. В результате выяснилось, что фоновая музыка значительно усложняла выполнение поставленных задач. Так что теперь стоит задуматься над составлением мотивирующих плейлистов на время работы. Они, как выяснилось, могут только навредить процессу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит ФМ. Финал 20:35 в Москве. Две новые песни бились в этом часе за право попасть в эфир. Кому же повезет в итоге? Ответим на этот вопрос в ближайшее время. Не пропустите. Все решит голосование в группе Хит ФМ ВКонтакте. Подсчет голосов буквально через минуту. Но перед этим слушаем еще раз фрагменты новых песен. Первый называется «Knocking on my door». Это Богдан Медведи. Под номером 2 J.P. Cooper. We Were Young. Теперь самое время всех расставить по своим местам и с голосованием тоже разобраться. Вот давайте сделаем это в режиме реального времени. Поэтому всех мы приглашаем в нашу официальную группу ВКонтакте, чтобы посмотреть, что у нас тут с голосованием происходит. Ну, в принципе, все окей. Сделали свое дело, в смысле, наши слушатели прекрасные. Спасибо им большое за это. С разницей в 4 голоса. Сегодня в четверг, 24 сентября, в нашем Музбатле побеждает J.P. Cooper. J.P. Cooper, очень крутой парень, отличный музыкант, ну и песни, соответственно, он тоже создает отличные. Одна из них победила сегодня в нашем музыкальном сражении, называется We Were Young, и дальше мы эту песню послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Нептуника на Hit FM и What If. Я с важной напоминалочкой. Касается она, наверное, самого важного и главного – здоровья. Время держать ритм, друзья. По будням с 10 до 11 утра по Москве моя коллега Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM чекап. Поэтому включайтесь в игру «Хит в ресурсе» и будьте в форме.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. Всем привет и добро пожаловать в специальный хит-парад. Как всегда, после 9 вечера по столице мониторим чарты других стран. Сегодня мы с вами в Арабских Эмиратах. Жарко там не только за окном, очень жарко, я бы сказал. Но и в местном хит-параде тоже жара-жаришка. Начнем с 14 места. Здесь группа Temper City и песня Self-Aware.
0: Чарт-спешл.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Всем еще раз привет. Это большой релиз. Мы погружаемся в хит-парад Арабских Эмиратов в этом часе. Напомню, в Chart Special каждый будний вечер обзоры хит-парадов других стран. На 14-й позиции были замечены группа Temper City и песня Self-Aware. Мы эту песню хитовую послушали совсем недавно. Кто же на 11-м? Тоже очень популярные ребята в этом сезоне, летнем сезоне, осеннем сезоне. Диджи Годжа и Джейсон Деруло, Мичико, ОАЭ, номер 11. Chart Special.

0: Тренды. Мировые рекорды фиксируются в самых разных сферах нашей жизни, но не становятся от этого менее значимыми. На этот раз прославилась 6-летняя девочка из Китая, которая смогла дважды за несколько дней обновить рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. Ее тренировки продолжались по 2-3 часа в день в течение последнего года, и во время соревнований она показала среднее время 4,27 секунды. При этом особенно ценно то, что это среднее время за 5 попыток. А здесь уже можно ответственно заявлять, что помогла не только удача, но и месяцы напряженных тренировок. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшие треки из хит-парада Арабских Эмиратов. На очереди 7-я строчка. Вот эти ребята, эти электронщики творят уже очень давно. Но в топ у них получилось попасть лишь в 26-м году. При этом речь не только про Арабские Эмираты, но и про другие страны. И про Россию, кстати, тоже. Называются они Another. Проект называется Another. Пишутся как Анотер. Да, кто-то называет их Анотер. Но на самом деле Another. Итак, 7-е место чарта Арабских Эмиратов. Песня Talk to You. Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Делия Тревел. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840-0+.
8: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз. Это специальный хит-парад, где мы делаем обзоры чартов других стран. В столице похолодало так заметно, поэтому мы взяли южнее и рванули в Арабские Эмираты. За теплом, за ультрафиолетом и, конечно, классной музыкой из местного чарта. Есть еще несколько минут в запасе у нас. И давайте эти самые минуты потратим на прослушивание песни, которая стала второй на этой неделе в Арабских Эмиратах. Песня «Jamaican Bam Bam». Это Хугел, очень такой, знаете, востребованный парень, электронщик, диджей в этом году. Итак, Хугел, Jamaican Bam Bam, второе место в хит-параде Арабских Эмиратов. Далее слушаем эту солнечную песню. И на этом финале чарт-спешл, большой релиз, и прощаемся с вами до следующей недели.
0: Чарт-спешл.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Тренды.
1: С возрастом многие люди становятся менее решительными, а потому избегают все новое, включая возможность сменить профессию. Тем временем российские социологи провели масштабный опрос среди соотечественников, чтобы узнать, какой возраст россияне считают наиболее реалистичным для начала карьеры в новой сфере, а также что им потребуется для кардинальных перемен. В исследовании приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов России. В итоге выяснилось, что более 40% опрошенных считают наиболее подходящим возрастом для старта карьеры период от 30 до 40 лет. По мнению респондентов, именно в этот период мы становимся более решительными, готовы к серьезным переменам, а также более осознанно относимся к новым знаниям, которые позволят принести стабильный доход и финансовую безопасность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: еда. Любители кофе не устают делиться с окружающими плюсами употребления этого напитка. А команда ученых из Японии совсем недавно доказала, что благоприятный эффект может оказывать даже простой кофейный аромат. Во время эксперимента добровольцев усаживали в комнате без посторонних запахов с хорошей вентиляцией, а рядом на несколько минут ставили сосуд со свежезаваренным кофе. После этого участникам исследования предлагали заполнить специальные опросники для анализа состояния тревожности, усталости и ряда других показателей. А физические данные организма регистрировались специальным оборудованием. Выборка в целом была небольшой, и исследования продолжатся, но уже сейчас ученые говорят о значимом снижении уровня тревоги и усталости даже от вдыхания аромата кофе, без необходимости его пить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Здоровый и качественный сон уже давно считают одним из ключевых критериев высокого уровня жизни. А ученые из Китая проанализировали данные почти 100 тысяч человек и выяснили, что дело не только в том, сколько мы спим, но и насколько качественный этот процесс. Изучив структуру сна, в том числе долю разных стадий, частоту пробуждений и непрерывность, ученые выявили связь множества заболеваний с особенностями сна. Чем чаще у человека наблюдалась фаза быстрого сна, тем ниже был риск возникновения более 80 заболеваний, включая болезни сердца и нарушения обмена веществ. При этом, если ночной отдых постоянно прерывался, риск нарушений возрастал. А вывод простой – необходимо спать достаточно и качественно, не подменяя одно другим. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Мировые ученые провели немало исследований на тему влияния кофе на наше здоровье, но их будто бы недостаточно, поэтому американские исследователи поспешили опубликовать новое открытие, в котором говорится, что кофе способен ухудшать качество сна, даже если человек нормально засыпает и проводит в постели положенные 8 часов. Оказалось, что кофеин снижает долю глубокого восстанавливающего сна, незаметно делая ночной отдых менее полноценным. Ученые также отметили, что чувствительность к кофеину сильно различается у разных людей и зависит от генетики, обмена веществ, возраста и уровня стресса. Из-за этого у части людей даже утренняя чашка кофе способна сказаться на ночном восстановлении. И именно поэтому медики советуют тем, кто плохо высыпается, обратить внимание не только на то, во сколько они ложатся спать, но и на количество и время употребления кофеина в течение дня. Возможно, дело именно в нем, а не в недостатке часов сна. И если вы вдруг узнали себя, то старайтесь не употреблять бодрящий напиток во второй половине дня. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды. С тех пор, как многие из нас перешли на гибридный формат работы, приходится тщательно выдерживать баланс между доступностью удаленки и эффектом присутствия в офисе. Совместить это решили создатели виртуального коворкинга, где незнакомые люди со всего мира работают вместе 24/7, создавая эффект бесконечного созвона. Пользователи заходят в комнату, включают камеру, если есть желание, и занимаются своими повседневными задачами. В это время на экране присутствуют другие люди, которые тоже работают или учатся. При этом общаться не обязательно, просто создается атмосфера причастности к общему делу. Может пригодиться тем, у кого не получается полноценно сосредоточиться на удаленке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.